0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
0: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Мини-радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.00, температура плюс 16. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Дональд Трамп объявил об успешных переговорах с Ираном. У нас были очень хорошие переговоры за последние 24 часа, и вполне возможно, что мы заключим сделку, сказал президент США журналистам в Белом доме. По словам Трампа, Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. В Иране это заявление пока не комментировали. По данным источников портала Axios, меморандум об окончании конфликта будет состоять из 14 пунктов. В Самаре еще одну площадку телецентра отдадут под комплексную застройку. Об этом сообщила «Волга-Ньюс» главный архитектор области Екатерина Семенова. Речь идет о территории в границах улиц Гастелло, Советской армии, Кольцевой и Тихвинской. Рядом находится площадка, которую по договору о комплексном развитии уже осваивает компания «Вира». На ней готов котлован под первый дом. Кроме жилья там построят детский сад, школу и отделение поликлиники. Празднование Дня Победы в Самаре завершится традиционным салютом и фейерверком. Артиллерийский салют запустят в 10 вечера с набережной Волги. Его подготовит 30-я мотострелковая бригада. В это же время будет запущен фейерверк с баржи напротив Струковского сада. Для безопасности на первой очереди набережной будет ограничен доступ. Там установят КПП с рамками металлодетекторов. По улице Максима Горького на участке от Льва Толстого до Вилоновской с 15 часов 9 мая будет перекрыто движение. Ограничения снимут в 11 вечера. Также в субботу в центре города отключат мобильную связь. В Тольятти после майских праздников запланированы гидравлические испытания теплосетей. Они пройдут в трех районах. В это время будет приостановлена подача горячей воды. В пресс-службе Т-Плюс напомнили, что опрессовки помогают выявить слабые участки теплосетей и провести их замену. Так, с 12 по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от Тольяттинской ТЭЦ. У россиян появился еще один стимул для роста рождаемости. Минтранс намерен рекомендовать регионам расширить права многодетных родителей. Если детей не менее 4, то семьи могут получить право на бесплатную парковку у дома. Конечное решение о запуске льготы останется за регионами. ПСЖ сыграл ничью с Баварией в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене закончилась со счетом 1-1. Гости открыли счет на 3-й минуте. Гол на счету Усмана Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии. У мюнхенцев отличился Харри Кейн на 90-й минуте. В первом матче в Париже ПСЖ победил Баварию со счетом 5-4. Таким образом, по сумме голов 6-5 ПСЖ проходит в финал Лиги чемпионов, где встретится с лондонским Арсеналом. Решающий матч состоится на стадионе в Будапеште 30 мая. Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек.
2: Внимание! По городскому округу Тольятти объявлена ракетная опасность. На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти сейчас плюс 16. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
4: 7 мая. День радио.
5: Спасибо Александру Попову за изобретение радио.
6: Спасибо музыкантам за классные треки.
7: Спасибо Тольятти за хорошие новости.
5: Спасибо вам, что слушаете 106.9 FM.
8: С днем радио!

0: Радио Омега 106.9 FM. С вами Михаил Соколов. На часах 7.07. Температура в Тольятти плюс 16. На календаре четверг, 7 мая. Что обещают на этот день астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:12. Температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы, день развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы, предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Раки, ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы, отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы, день обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы, вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы, ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги, внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи, интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы, романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, песни, под которые просто приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 17 минут, температура в Тольятти плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов, консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сны – это сложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли ученые из итальянской школы Лука, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более цельные и глубокие сюжеты. Наши сны чутко реагируют и на мировые потрясения. В периоды кризисов массово появляются темы преград и ограничений. Но как только мы внутренне адаптируемся к ситуации, мозг тут же меняет декорации на более спокойные. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Они показывают не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
4: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
6: Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
7: А обшивка и утепление?
6: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
7: Спешите, мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
6: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
7: 61-33-61.
8: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.33, температура плюс 17. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Теперь один пассажир может взять в полет только два аккумулятора. Сдавать их в багаж и заряжать на борту запрещено. Кроме того, их нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать пауэрбанки можно только в кармане или под сиденьем кресла. В апреле вторичное жилье в России подешевело в 9 городах. В Тольятти цены снизились на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РБК «Недвижимость». Отмечается, что в 41 из 50 анализируемых городов жилье подорожало. Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место в России. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. В России растут продажи новых автомобилей. Динамику фиксируют третий месяц подряд. По данным «Автостата», в апреле продали более 117 тысяч новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Лидером остается «Лада» с долей около трети. Также по продажам лидируют «Хавейл» и «Теннет». «Локомотив» выбил омский «Авангард» из розыгрыша Кубка Гагарина. Седьмой матч полуфинальной серии плей-офф в Ярославле завершился со счетом 4-3 в овертайме. Теперь «Локомотиву» в финале предстоит встретиться с казанским «Акбарсом». Первый матч пройдет 11 мая в Ярославле.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет победы 14. В Тольятти сейчас плюс 17. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер с севера на 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
6: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
5: Спасибо вам.
4: Отмечаем День радио вместе.
5: Слушайте нас где и когда удобно.
7: Дома, на работе, в машине.
5: В сети, в телефоне, в умных колонках.
0: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
8: С днем радио!

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.39, температура плюс 17. На календаре четверг, 7 мая. В этот день родилось множество известных людей, включая классических композиторов Петра Чайковского и Иоганнеса Брамса, режиссера Владимира Бортко, а также индийского писателя, поэта и лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора. А еще сегодня наш с вами профессиональный праздник, День радио. Каким образом радио спасало жизни в начале 20 века, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. В наличии у официального дилера Джили Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
5: Отдых – это хорошо, а отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах Алтын спецодежда. Наш сайт – altinsis.rf.
6: Дачный сезон в 1000 мелочей. Снижение цен на садовые тачки, шланги поливочные, насосы, эмали по ржавчине, настольные плиты, коврики рулонные, травка. Огромный выбор грунтов и удобрений. Для дачи тысячи вещей ищите в 1000 мелочей.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.8. Температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая – День радио. Как известно, дата связана с изобретением Александра Попова. В этот день, в 1895 году, он представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге и показал передачу и прием радиосигналов. Это был прорыв в эпоху беспроводной связи. Через 5 лет радио спасло жизни 27 рыбакам. 6 февраля 1900 года на первую полевую радиостанцию русского флота вблизи финского городка Котка пришла телеграмма. Она сообщала, что в шторм у побережья в районе Лавинсаари оторвалась льдина с рыбаками. В том районе как раз работал ледокол «Ермак», а на судне была радиостанция. И она оказалась там не случайно. Адмирал Степан Макаров очень ценил изобретение Попова и считал, что в море, и особенно в Арктике, радио будет главным средством связи. Получив радиограмму Попова, экипаж ледокола «Ермак» вышел на поиски рыбаков и спас их. Некоторые сами добрались до берега, но этот случай показал, насколько полезна радиосвязь. А адмирал Макаров и физик Попов стали героями дня.
4: Спасибо, что выбрали «Радио Омега».
5: С днем радио!
6: Радио Омега.

96.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 8 часов, температура плюс 18. А не разыграть ли нам сегодня роллы? А почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 18. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре на фоне объявленной ракетной опасности остановлено движение наземного общественного транспорта. Метро работает в обычном режиме. Самарским родителям сообщают об отмене занятий в школе. Уроки первой смены перенесены на вторую. Угрозу ракетной опасности в Самарской области объявили около 6:30 утра. После этого в регионе завыли сирены. За несколько часов до этого Росавиация ввела ограничения на полеты в Курумчи. Власти напомнили жителям о запрете публикации фото и видео беспилотников и другой военной техники, а также последствий их применения. Россияне смогут сохранять свой номер телефона при переезде в другой регион. Речь о мобильной связи. Услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно обратиться к оператору лично на сайте или на портале госуслуг. Сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Эксперты российской газеты называют это решение правительства окончательной отменой мобильного рабства. В Госдуме захотели создать алиментный фонд. В партии «Справедливая Россия» считают, что решение поможет семьям, которым задолжали алименты, пишет агентство РИА. Предполагается, что если родитель уклоняется от выплат, деньги ребенку без задержек будет выплачивать государственный фонд. Затем власти сами будут искать должника и требовать от него компенсации с процентами. В России подорожало жилье на вторичном рынке. В апреле цены выросли в 41 из 50 крупных городов, сообщает РБК «Недвижимость». Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. Сильнее всего цены выросли в Ярославле и Чебоксарах на 3%. В числе лидеров по росту также Ижевск и Сочи. При этом снижение цен зафиксировали в 9 городах. В Тольятти вторичное жилье подешевело на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр. В Самаре стартовала подготовка к новому пляжному сезону. Коммунальным службам предстоит очистить прибрежную территорию. Сейчас с пляжей уже вывезено свыше 300 тонн крупногабаритного мусора, состоящего в основном из бревен и веток. Помимо этого, специалисты завершают акрицидную обработку пляжной полосы. Следующим этапом станет завоз и разравнивание свежего песка. Одновременно с этим готовят к монтажу пляжное оборудование. В текущем году на пляжах появятся новые теневые навесы, дополнительное детское игровое оборудование, а также будут установлены дополнительные душевые кабины. Московский «Спартак» с минимальным счетом обыграл ЦСКА в матче финала Пути регионов Кубка России по футболу. Армейцы провели первую игру после увольнения Фабио Челестини. Соперник «Спартака» по суперфиналу Кубка России, который состоится 24 мая, определится сегодня. Это будет «Краснодар» или «Динамо». Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. Сейчас в Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Во всех супермаркетах Миндаль. Средство для мытья посуды Фейри. Всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. Миндаль. Делаем цены ниже.
3: 7 мая, день радио.
4: Спасибо Александру Попову за изобретение радио.
5: Спасибо музыкантам за классные треки.
6: Спасибо Тольятти за хорошие новости.
7: Спасибо вам, что слушаете 106.9 FM.
8: С днем радио.
9: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.11, температура в Тольятти плюс 18. Говорят, что у нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Как было устроено зрение у наших предков 600 миллионов лет назад? Через 10 минут расскажем даже об этом на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-25-07. Адвокатский кабинет 10-38.
3: В

0: 16. Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
1: Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.20, температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Последние исследования показывают, что 600 миллионов лет назад наш общий предок был похож на крошечного червя, который поначалу вел активную жизнь, но потом обленился и на миллионы лет стал неподвижным фильтратором планктона. В этот период он потерял оба глаза за ненадобностью, оставил лишь одно светочувствительное пятно на макушке, эдакого внутреннего циклопа. Но когда эволюция снова заставила предка двигаться, зрение пришлось восстанавливать буквально из того, что было. Именно этот запасной глаз раздвоился и дал начало нашему современному зрению. Это объясняет поразительный факт. У кальмаров или насекомых глаза развились из кожи, а у нас с вами это фактически прямое продолжение мозга. Самое любопытное, что тот самый древний циклоп до сих пор живет внутри нашей головы. Фрагмент того первого глаза превратился в шишковидную железу. Она скрыта глубоко в мозге, но по сей день чувствует свет и командует нашим телом, когда пора засыпать, а когда просыпать.

0: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политек» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политек» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Реклама.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsys.ru.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. 8.32 в Тольятти, температура плюс 19. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявили отбой ракетной опасности. Она действовала примерно 2,5 часа, начиная с половины 7 утра. Движение наземного транспорта на это время приостанавливалось. Занятия в школах в первую смену перенесли на вторую. Ранее ночью Росавиация ввела ограничения на полеты в Курумчи. В аэропорту отменены 2 рейса. Задерживается вылет 5. Правительство утвердило концепцию развития перевозок на электричках. Она предусматривает обновление 7 тысяч вагонов к 2035 году. Это потребует почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в пригороде, составляет 13 лет. Завершена поставка новых трамваев-львенок для Самары. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Весь электротранспорт прибыл в город. Речь идет о 71 вагоне. Последний из поставленных трамваев проходит предварительную подготовку и обкатку на маршрутах. Помимо модели львенок, город также получил трехсекционные трамваи «Витязь-М». Жительница Приморья за год украла 700 лотерейных билетов. Расчет был на то, что выпадет джекпот, и она вернет деньги в кассу. Но ни один из билетов не выиграл. Ущерб оценивается в 400 тысяч рублей. Уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества» направлено в суд. ПСЖ сыграл ничью с Баварией в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене закончилась со счетом 1-1. По сумме двух встреч парижане проходят в финал Лиги чемпионов, где 30 мая встретятся с лондонским «Арсеналом».
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега, ОНО ДПО, Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых. В Тольятти плюс 19. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала. 3D-моделирование. Работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
3: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
4: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
5: Спасибо вам.
6: Отмечаем День радио вместе.
3: Слушайте нас где и когда удобно.
7: Дома, на работе, в машине.
3: В сети, в телефоне, в умных колонках.
0: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
8: С днем радио!

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.38. Температура плюс 19 градусов. На календаре четверг, 7 мая. Сегодня день радио, а это наш с вами общий праздник. А в 1861 году, 7 мая, родился гений Индии Рабиндранат Тагор. Историю писателя, поэта, композитора, художника и лауреата Нобелевской премии расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Погрузитесь в инновационный мир с автомобилями Geely. Роскошь и мощь Geely Manjaro. Энергия и экологичность Geely EX5. Ум и гибкость Geely EX5 EMI. И не только. Полный модельный ряд Geely в наличии у официального дилера Geely Автофан в центральном районе на Ленина 44. Мы с вами уже 7 лет. Звоните 270-800.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».

0: Шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 00.
1: Как понять, что вам нужны новые окна? Есть один довольно простой тест. Если вы сейчас прибавили громкость радиоприемника, значит, они вам нужны. Компания «Светлица» качественно и с гарантией установит пластиковые окна. А если нужно, то и отремонтирует старые и неисправные. Низкие цены на окна «Светлица» приятно удивят вас. Телефон в Тольятти. 61-33-61. Окна «Светлица». Сохраним тепло вашего дома. Позвоните сейчас и закажите бесплатный выезд мастера для замера. 61-33-61.
2: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 15.9, температура плюс 19. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая 1861 года в Калькутте родился гений Индии Рабиндранат Тагор, писатель, поэт, композитор, художник, лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1913 году за сборник на английском языке «Жертвенные песни». Деньги он вложил в созданную им же школу, которая позже стала университетом с бесплатным обучением. Стихотворение Рабиндраната Тагора «Душа народа» стало национальным гимном Индии, а песня «Моя золотая Бенгалия» – гимном Бангладеша. В России тоже есть песня на стихи Тагора, которую называют «Гимном любви». В 30-е годы прошлого века поэт посетил СССР и вызвал волну интереса к Индии. А в 60-е, к его столетнему юбилею, советские поэты перевели 12 томов его стихов. Одно из них композитор Алексей Рыбников положил на музыку. Он написал красивую мелодию, но никак не мог найти на нее текст. Но однажды взял в руки один из томиков сочинений Тагора. В нем был роман «Последняя поэма» о юноше и девушке, которые не могут быть вместе. Стихи в переводе Аделины Адалес легко легли на музыку, песня прозвучала в драме «Вам и не снилось» и стала хитом.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 96.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 20. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
2: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. ОКЕЙ. Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 20, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Неработающих мигрантов лишат вида на жительство в России. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Согласно документу, лишать вида на жительство будут, если иностранный гражданин работает меньше 10 месяцев в году. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Полудин. По его словам, закон может быть принят уже в ходе весенней сессии. С начала этого года в России аннулировали уже больше 8 тысяч видов на жительство. Это на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Самарской области сегодня в течение 2,5 часов действовало предупреждение о ракетной опасности. Сирены завыли в половине седьмого утра. Движение наземного транспорта в Самаре на время приостанавливалось. Занятия в школах в первую смену перенесли на вторую. Ранее ночью Росавиация ввела ограничения на полеты в Курумчи. В аэропорту отменены 2 рейса. Задерживается вылет 5 в Екатеринбург, Сочи, Москву. Рейс в Хургаду авиакомпании «Альмасрия» перенесен с 3 часов дня на 7 часов вечера. В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за высокой температуры. С 7 по 10 мая местами в регионе ожидается 4 класс пожароопасности. Запрещается посещение лесов. Воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов. Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. Рост за год на 10%. Больше всего разрешений предоставили Франция, Италия и Испания. Почти 80% виз туристические, остальные по приглашениям родственников и друзей, а также деловые. РБК отмечает, что за ужесточение визовой политики в отношении россиян выступают страны Балтии. В ноябре прошлого года Еврокомиссия запретила выдачу новых многократных виз. По данным АТОР, за год их выдача сократилась на 99%. «Локомотив» выбил омский «Авангард» из розыгрыша Кубка Гагарина. Седьмой матч полуфинальной серии плей-офф в Ярославле завершился со счетом 4-3 в овертайме. Теперь «Локомотиву» в финале предстоит встретиться с казанским «Акбарсом». Первый матч пройдет 11 мая в Ярославле. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61. Сейчас в Тольятти плюс 20, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, температура плюс 25-27.
2: Реклама. Как понять, что вам нужны новые окна? Есть один довольно простой тест. Если вы сейчас прибавили громкость радиоприемника, значит, они вам нужны. Компания «Светлица» качественно и с гарантией установит пластиковые окна. А если нужно, то и отремонтирует старые и неисправные. Низкие цены на окна «Светлица» приятно удивят вас. Телефон в Тольятти. 61-33-61. Окна «Светлица». Сохраним тепло вашего дома. Позвоните сейчас и закажите бесплатный выезд мастера для замера. 61-33-61.
3: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
4: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
5: Спасибо вам.
6: Отмечаем День радио вместе.
3: Слушайте нас, где и когда удобно.
7: Дома, на работе, в машине.
5: В сети, в телефоне, в умных колонках.
0: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
8: С днем радио!

0: Это астрологи расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сет Атлантида из 4 видов роллов от сети кафе и доставки Жако. Пицца и роллы в Тольятти. Жако. Все получится легко. Заказ по телефону 90 30 52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Что стало вкуснее всего за пару лет? Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Что стало вкуснее всего за пару лет? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок, только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32, звоните 270-300, 270-300. Чинган – выбери свой.
2: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая. Окей. Подробности на opmarket.ru.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Что стало вкуснее всего за пару лет? 510-225, как думаете?

0: здравствуйте. Может быть, это авокадо?
1: Это не авокадо. Предлагаю подумать еще. За версию спасибо. 510-225. Вас послушаем.
2: У меня кофе с печеньками. Первая мысль утром.
1: Да.
2: И потом еще роллы.
1: Прекрасно. Но пока что холодно. Благодарю вас. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова. Спонсор астропрогноза АНО ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы, день развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы, предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Рэки, ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы, отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы, день обновления. Можно избавиться от устаревших вещей и программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы, вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы, ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги, внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи, интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы, романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
3: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
6: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 20. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Что стало вкуснее всего за пару лет? 510-225, как думаете?
1: Что-то из современного, недавнего.
0: Интересный вопрос. Ну, я бы так не сказал.
1: Ладно, будем думать.
0: Ну, спасибо за попытку. 510-225, что у вас?
2: Доброе утро, я думаю, это суши и роллы.
0: Было. Может, еще есть какие-то мысли?
2: Тогда это, скорее всего, что-то из фастфуда, а я полагаю... Чипсы.
0: Холодно. Да и не назвал бы это фастфудом. Это далеко от истины. 510-225. Что у вас? Доброе утро.
3: Здравствуйте. Я думаю, хлеб.
0: Принято. Думаем дальше. 510-225. Если придумали, добро пожаловать.
4: Алло, здравствуйте. Это тыква.
0: Неожиданно. Записал. И тыкву тоже. Что она стала вкуснее. Но я имел в виду не ее. Благодарю вас. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Новости со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Сны – это сложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли ученые из итальянской школы Лука, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более цельные и глубокие сюжеты. Наши сны чутко реагируют и на мировые потрясения. В периоды кризисов массово появляются темы преград и ограничений. Но как только мы внутренне адаптируемся к ситуации, мозг тут же меняет декорации на более спокойные. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Они показывают не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
8: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
9: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
10: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
11: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
12: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстёпки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
13: Май – время вкусных традиций. В магазинах «Пеликан» есть все для идеального гриля. С 1 по 15 мая купаты нюрнбергские охлажденные от Останкино стоят всего 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
14: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
15: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. 9 часов 32 минуты, температура в Тольятти плюс 21. Днем ожидается 25-27 градусов без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Что стало вкуснее всего за пару лет? Хотите подсказку? Это вполне традиционный для нас продукт. 510-225, как думаете?
1: Хлеб.
0: Хлеб уже называли.
1: Торт, пицца, сыр, картошка.
0: Пока что холодно. За версии спасибо. 510-225, а что у вас?
2: Здравствуйте, может быть это брокколи или цветная капуста?
0: Говоря о том, что продукт традиционный, я не имею в виду вообще никакой экзотики. Это прямо очень распространенная тема. Так что не брокколи. 510-225, слушаем вас, доброе утро.
2: Возможно, хлебобулочные изделия?
0: Холодно, холодно, совсем не похоже. 510-225, может вы догадались?
3: Алло, здравствуйте, я думаю, торт, мороженое, сыр.
0: Чтобы вы прям поняли, что не в ту сторону идем, я скажу, это рыба. 510-225.
2: Это рыба? Может быть, тогда селедка?
0: Не селедка. Еще думаем. 510-225, ваша очередь.
3: Это рыба! Креветки!
0: Креветки – это не рыба, но за попытку спасибо. 510-225, как вы считаете?
2: Форель, семга,
0: что-то
2: тунец.
0: Что-то более традиционное. Ни семга, ни форель, ни тунец. Что-то более обыкновенное. 510-225.
3: Это лосось.
0: И не лосось. Идем дальше, думаем. Догадайтесь, набирайте 510-225 победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Прямо сейчас на радио «Омега» с нами Руслан Химчак. Новости.
4: Здравствуйте. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Теперь один пассажир может взять в полет только 2 аккумулятора. Сдавать их в багаж и заряжать на борту запрещено. Кроме того, их нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать пауэрбанки можно только в кармане или под сиденьем кресла. В апреле вторичное жилье в России подешевело в 9 городах. В Тольятти цены снизились на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РБК «Недвижимость». Отмечается, что в 41 из 50 анализируемых городов жилье подорожало. Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место в России. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. В России растут продажи новых автомобилей. Динамику фиксируют третий месяц подряд. По данным «Автостата», в апреле продали более 117 тысяч новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Лидером остаются «Лада» с долей около трети. Также по продажам лидируют «Хавейл» и «Теннет». «Локомотив» выбил омский «Авангард» из розыгрыша Кубка Гагарина. 7-й матч полуфинальной серии плей-офф в Ярославле завершился со счетом 4-3 в овертайме. Теперь «Локомотиву» в финале предстоит встретиться с казанским «Акбарсом». Первый матч пройдет 11 мая в Ярославле.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет победы, 14. В Тольятти сейчас плюс 21. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
5: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы, 14.
8: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
9: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
10: Спасибо вам.
11: Отмечаем День радио вместе.
8: Слушайте нас где и когда удобно.
12: Дома, на работе, в машине.
10: В сети, в телефоне, в умных колонках.
0: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.

0: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. В наличии у официального дилера Джили Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
1: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштет из гусиной печени с черными трюфелями. Паштет из печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.46. Температура плюс 21. На Радио Омега невероятный вопрос. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Что стало вкуснее всего за пару лет? Мы уже знаем, что это вполне традиционный для нас продукт. Кроме того, это рыба. 510-225, как думаете?
1: Алло, я думаю, это скумбрия или сельдь.
0: Не то, не то. За попытку благодарю. 510-225, ваша очередь.
1: Алло, здравствуйте, я думаю, это консерва или икра?
0: Я имею в виду конкретно рыбу. Она может быть и в консервах. Икру. А, кстати, есть, да, икра этой рыбы. 510-225. Что за рыба?
1: Алло, я думаю, что это минтай.
0: Минтай – это абсолютно правильный ответ.
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Валерия.
0: Валерия, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сет «Атлантида» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако» – все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако» – Тольятти, ОГРН, 115-631-30-42-621. Подробности о организаторе правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 169fm.ru для слушателей старше 12 лет. Валерия, поздравляю!
1: Ура, спасибо, я очень рада. Я Валерия Узлова с улицы Победы, ответила на невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а прямо сейчас на радио Омега с нами Катя Григорьева.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая – День радио. Как известно, дата связана с изобретением Александра Попова. В этот день, в 1895 году, он представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге и показал передачу и прием радиосигналов. Это был прорыв в эпоху беспроводной связи. Через 5 лет радио спасло жизни 27 рыбакам. 6 февраля 1900 года на первую полевую радиостанцию русского флота вблизи финского городка Котка пришла телеграмма. Она сообщала, что в шторм у побережья в районе Лавинсаари оторвалась льдина с рыбаками. В том районе как раз работал ледокол «Ермак», а на судне была радиостанция. И она оказалась там не случайно. Адмирал Степан Макаров очень ценил изобретение Попова и считал, что в море, и особенно в Арктике, радио будет главным средством связи. Получив радиограмму Попова, экипаж ледокола «Ермак» вышел на поиски рыбаков и спас их. Некоторые сами добрались до берега, но этот случай показал, насколько полезна радиосвязь. А адмирал Макаров и физик Попов стали героями дня.
2: Спасибо, что выбрали «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 4 минут 10, температура плюс 21. Несколько минут назад Валерия с улицы Победы разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Что стало вкуснее всего за пару лет? Минтай, вот правильный ответ. Валерию поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос». Рос на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера LG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый 4-цилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. LG X50+, уже в Тонавто на Воскресенской.
4: LG. Надежность в движении.
5: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgitonauto.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 22, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Теперь один пассажир может взять в полет только два аккумулятора. Сдавать их в багаж и заряжать на борту запрещено. Кроме того, их нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать пауэрбанки можно только в кармане или под сиденьем кресла. В апреле вторичное жилье в России подешевело в 9 городах. В Тольятти цены снизились на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РБК «Недвижимость». Отмечается, что в 41 из 50 анализируемых городов жилье подорожало. Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место в России. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. Празднование Дня Победы в Самаре завершится традиционным салютом и фейерверком. Артиллерийский салют запустят в 10 вечера с набережной Волги. Его подготовит 30-я мотострелковая бригада. В это же время будет запущен фейерверк с баржи напротив Струковского сада. Для безопасности на первой очереди набережной будет ограничен доступ. Там установят КПП с рамками металлодетекторов. По улице Максима Горького на участке от Льва Толстого до Вилоновской с 15 часов 9 мая будет перекрыто движение. Ограничения снимут в 11 вечера. Также в субботу в центре города отключат мобильную связь. В Тольятти после майских праздников запланированы гидравлические испытания теплосетей. Они пройдут в 3 районах. В это время будет приостановлена подача горячей воды. В пресс-службе Т-Плюс напомнили, что опрессовки помогают выявить слабые участки теплосетей и провести их замену. Так, с 12 по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от Тольяттинской ТЭЦ. В России растут продажи новых автомобилей. Динамику фиксируют третий месяц подряд. По данным Автостата, в апреле продали более 117 тысяч новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Лидером остаются «Лада» с долей около трети. Также по продажам лидируют «Хавейл» и «Теннет». Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
3: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
4: Спасибо вам.
5: Отмечаем День радио вместе.
2: Слушайте нас. Где и когда удобно.
6: Дома, на работе, в машине.
2: В сети, в телефоне, в умных колонках.
0: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
5: С днем радио!

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 14 минут 11, температура в Тольятти плюс 22. Давайте позовем нашего автомобильного эксперта на Радио Омега. Минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по части моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люк Боксовых авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Спасибо, что выбрали Радио Омега.
2: 106.9 FM.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.22, температура плюс 22. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Последние исследования показывают, что 600 миллионов лет назад наш общий предок был похож на крошечного червя, который поначалу вел активную жизнь, но потом обленился и на миллионы лет стал неподвижным фильтратором планктона. В этот период он потерял оба глаза за ненадобностью, оставил лишь одно светочувствительное пятно на макушке, эдакого внутреннего циклопа. Но когда эволюция снова заставила предка двигаться, зрение пришлось восстанавливать буквально из того, что было. Именно этот запасной глаз раздвоился и дал начало нашему современному зрению. Это объясняет поразительный факт. У кальмаров или насекомых глаза развились из кожи, а у нас с вами это фактически прямое продолжение мозга. Самое любопытное, что тот самый древний циклоп до сих пор живет внутри нашей головы. Фрагмент того первого глаза превратился в шишковидную железу. Она скрыта глубоко в мозге, но по сей день чувствует свет и командует нашим телом, когда пора засыпать, а когда просыпаться.

0: Реклама.
1: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Молоко «Эго» 1,7 литра, 3,2% жирности за 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
4: Подробности у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.34, температура плюс 23. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Число задержанных авиарейсов в Самарском Крумыче увеличилось до 7. Позже запланированного вылетят самолеты в Екатеринбург, Москву, Сочи, Петербург и Хургаду. Самарская область займет у банков 18 миллиардов рублей для пополнения бюджета. Аукционы на открытие 16 кредитных линий объявил региональный Минфин. Чиновники рассчитывают взять в долг на 12 месяцев по ставке 16,5% годовых. Согласно поправкам в бюджет, доходы региона в этом году составят 323 миллиарда рублей, расходы 362 миллиарда. Дефицит превысит 39 миллиардов рублей. В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за высокой температуры. До 10 мая в регионе ожидается 4 класс пожароопасности, запрещается посещение лесов. Воздух сегодня-завтра будет прогреваться до плюс 27 градусов, в выходные похолодает. В Госдуме выступили против запрета иностранной музыки на школьных выпускных. Партии «Единая Россия» назвали это нелепыми казусами. Депутаты пояснили, что музыка не несет в себе ничего, кроме искусства. Ранее канал «Мэш» сообщил, что школы в некоторых регионах начали запрещать танцевать на выпускных под иностранные песни. Вместо «Стинга» и «Уитни Хьюстон» детям рекомендовали вальсировать под русскую музыку.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура плюс 25-27.
2: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
3: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
4: Спасибо вам.
5: Отмечаем День радио вместе.
2: Слушайте нас. Где и когда удобно.
6: Дома, на работе, в машине.
2: В сети, в телефоне, в умных колонках.
0: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
7: С днем радио!

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.39. Температура плюс 23 градуса. На календаре четверг, 7 мая. В этот день родилось множество известных людей, включая классических композиторов Петра Чайковского и Иоганнеса Брамса, режиссера Владимира Бортко, первой леди Аргентины Эвы Перрон и индийского писателя Рабиндраната Тагора. Вот его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 15.11, температура плюс 23. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая 1861 года в Калькутте родился гений Индии Рабиндранат Тагор, писатель, поэт, композитор, художник, лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1913 году за сборник на английском языке «Жертвенные песни». Деньги он вложил в созданную им же школу, которая позже стала университетом с бесплатным обучением. Стихотворение Рабиндраната Тагора «Душа народа» стало национальным гимном Индии, а песня «Моя золотая Бенгалия» – гимном Бангладеша. В России тоже есть песня на стихи Тагора, которую называют «Гимном любви». В 30-е годы прошлого века поэт посетил СССР и вызвал волну интереса к Индии. А в 60-е, к его столетнему юбилею, советские поэты перевели 12 томов его стихов. Одно из них композитор Алексей Рыбников положил на музыку. Он написал красивую мелодию, но никак не мог найти на нее текст. Но однажды взял в руки один из томиков сочинений Тагора. В нем был роман «Последний поэма» о юноше и девушке, которые не могут быть вместе. Стихи в переводе Аделины Адалес легко легли на музыку, песня прозвучала в драме «Вам и не снилось» и стала хитом.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 2:11, температура плюс 23. У нас пара минут до новостей, а прямо сейчас музыка понятная без слов. Ценители должны знать, что это будет Кенни Джи «Мечты о Малибу» на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 24, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Вылет задержанных утром в Самарском Крумыче авиарейсов переносится на вторую половину дня. Позже намеченного вылетят самолеты в Екатеринбург, Москву, Сочи, Петербург. Рейс в Хургаду перенесли с 3 часов дня на 19 часов. Отменены два самолета. 7-часовой рейс в Дубай и 10-часовой рейс Аэрофлота в Москву. Самарская область займет у банков 18 миллиардов рублей для пополнения бюджета. Аукционы на открытие 16 кредитных линий объявил региональный Минфин. Чиновники рассчитывают занять деньги на 12 месяцев по ставке 16,5% годовых. Согласно поправкам в бюджет, доходы региона в этом году составят 323 миллиарда рублей, расходы 362 миллиарда. Дефицит бюджета превысит 39 миллиардов рублей. Самарские синоптики предупредили о высокой пожароопасности. До 10 мая включительно местами по региону ожидается предмаксимальный 4 класс горимости. Он запрещает пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. За нарушение этого правила предусмотрен административный штраф от 40 тысяч рублей. Сегодня и завтра воздух прогреется до плюс 27 градусов. В выходные похолодает. В субботу и воскресенье столбики и термометров покажут плюс 14-19 градусов. В понедельник, 11 мая, который также является выходным, ожидается всего плюс 11-16. Дожди будут идти через день. В России с 2027 года расширят основания для аннулирования водительских прав. Это следует из поправок к закону о безопасности дорожного движения. Водитель, получивший уведомление о необходимости пройти внеочередное медицинское освидетельствование, обязан сделать это в течение 3 месяца. По истечении срока, если требование не будет исполнено, права будут аннулированы. Вернуть их можно будет только снова, пройдя медобследование, где подтвердят отсутствие противопоказаний к вождению. Новые нормы вступят в силу с 1 марта. Никита, Юрий, Ольга и Надежда попали в список самых редких имен для новорожденных в Самарской области в апреле. Имена месяца назвали в региональном комитете ЗАГС. Топ самых популярных мужских имен для новорожденных составили Александр, Матвей, Михаил, Дмитрий и Лев. А девочкам чаще всего давали имена Ева, Мария, Валерия, Анна и София. В России снимут новую версию фильма «Курьер» 1987 года. Это будет новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Кинотека», которая приобрела права на экранизацию одноименной повести Карена Шахназарова. Актерский состав не раскрывается, премьера запланирована на начало следующего года. Россияне стали реже выезжать за границу, сообщили в Союзе профессионалов туриндустрии. Среди причин такой ситуации эксперты называют конфликт на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание авиаперелетов, пишет Prime. Участники рынка говорят, что россияне меняют свои привычки и теперь при выборе страны больше обращают внимание на цены, наличие прямых рейсов, простые визовые правила и удобную логистику. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура плюс 25-27.
2: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
3: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
2: Спасибо вам.
4: Отмечаем День радио вместе.
2: Слушайте нас где и когда удобно.
5: Дома, на работе, в машине.
2: В сети, в телефоне, в умных колонках.
0: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 13 минут 12. Температура в Тольятти плюс 24 градуса. Сегодня утром Валерия с улицы Победы разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Что стало вкуснее всего за пару лет? Минтай, вот правильный ответ.
1: Я Валерия Узлова с улицы Победы ответила на невероятный вопрос на радио Омега.
0: Валерию поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди у нас Рике, Повари, Коза Сей и еще Бруно Марс, I Just Might, через полминуты на радио Омега.
2: Реклама. Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. В наличии у официального дилера Джили Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Рике Повари, Козасей. 11:20. Температура в Тольятти +24. В 12:30 новости, а еще впереди елка, нечего терять. А также Ингрид Интанго. Уже через минуту на радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Дачный сезон в 1000 мелочей. Снижение цен на садовые тачки, шланги поливочные, насосы, эмали по ржавчине, настольные плиты, коврики, рулонные, травка. Огромный выбор грунтов и удобрений. Для дачи 1000 вещей ищите в 1000 мелочей.
4: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: пожаловать на 106.9 FM. Это радио Омега.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 11.33, температура плюс 25. Днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Москве полностью отключат мобильный интернет на 9 мая. Как заявили в Минцифре, в День Победы будут также недоступны белый список сайтов и СМС-сообщения. Регулятор объясняет это необходимостью для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Ранее сообщалось, что в Самаре 9 мая мобильную связь отключат в центре города. Жители Самарской области предупредили о грозе. По данным гидрометцентра, она возможна до конца сегодняшнего дня. Местами пройдут дожди. При этом воздух прогреется до плюс 27 градусов. Такой же температура будет завтра. В выходные похолодает сразу на 10 градусов. Вылет задержанных утром в Крумыче авиарейсов переносится на вторую половину дня. Позже намеченного вылетят самолеты в Екатеринбург, Москву, Сочи, Петербург и Хургаду. Никита, Юрий, Ольга и Надежда попали в список самых редких имен для новорожденных в Самарской области в апреле. Имена месяца назвали в региональном комитете ЗАГС. Топ самых популярных мужских имен для новорожденных составили Александр и Матвей, а девочкам чаще всего давали имена Ева и Мария. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл ЦСКА в матче полуфинала Пятирегионов Кубка России по футболу. Соперник красно-белых по суперфиналу Кубка, который состоится 24 мая, определится сегодня. Это будет «Краснодар» или «Динамо».
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 25. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
3: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
4: Спасибо вам.
5: Отмечаем День радио вместе.
2: Слушайте нас где и когда удобно.
6: Дома, на работе, в машине.
2: В сети, в телефоне, в умных колонках.
0: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
7: С днем радио!

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Меньше слов и больше музыки. Чиж и компания о любви. 11 часов 42 минуты, температура в Тольятти плюс 25. Впереди золотая коллекция «Радио «Омега». В ней собраны хиты высшей пробы нескольких десятилетий. Raymond – «Tonight», Ричард Маркс – «Hazard», а еще Тина Тернер – «The Best». Через минуту на старте золотой коллекции «Радио «Омега».
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Тольятти встречай. С 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус». Московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды. Веселые обезьяны. Джигиты Северной Осетии «Ирбек». Летающие под куполом цирка «Медведи». Под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Raymond Tonight в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 25. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Музыка понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, полдень, за окном сейчас плюс 25 градусов. Новости на Радио Омега, Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. В Москве полностью отключат мобильный интернет на 9 мая. Как заявили в Минцифры, в День Победы будут также недоступны белый список сайтов и СМС-сообщения. Регулятор объясняет это необходимостью для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В Самаре 9 мая мобильную связь отключат в центре города. Ранее жителям губернии рекомендовали запастись наличными деньгами. Жители Самарской области предупредили о грозе. По данным Приволжского гидрометцентра, она возможна до конца дня. Местами пройдут дожди. При этом днем столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Это на 10 градусов выше климатической нормы. Аналогичная температура ожидается в пятницу. Осадков завтра не предвидится. В выходные похолодает сразу на 10 градусов. Усилится ветер. 9 мая местами пройдут дожди. В ночь на воскресенье и понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 2 градусов. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%, сообщил глава автобазы Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. Тройки лидеров по убывающей «Лада», «Хавейл» и «Теннет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чанган», «Джейку», «Тойота» и «Солярис». С начала года на российском рынке реализовано 382 тысячи новых машин. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Пятидневная рабочая неделя оказалась эффективнее четырехдневки. Сделать работу за 33 часа на большинстве предприятий действительно успевают. Но еще 7 часов сотрудники тратят на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками, пишет газета.ру. Есть смысл и дальше придерживаться пятидневной рабочей недели и не переходить на четырехдневку, добавили в Роскачестве. Полностью уверены в своих силах перед ЕГЭ лишь 5% российских выпускников. Чаще всего одиннадцатиклассники свою уверенность оценивают на 3 балла по пятибалльной шкале. 52% подростков признаются, что когда они переживают, им сложно обратиться за помощью. Основным источником стресса для выпускников стали собственные ожидания, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
0: Радио Омега, прогноз погоды на завтра, 8 мая, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха нынешней ночью плюс 13-15. Завтра днем до 26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Константин Никольский на радио Омега 106.9 FM. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего дня. Сегодня четверг, 7 мая. С днем радио. Посмотрим, что впереди на 106.9 FM. Минут через пять Анна Романова расскажет много интересного о черемухе. Перед этим Майли

0: 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
1: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти с доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ОТД «Спецодежда» в Тольятти. ОГРС 114-632-400-892.
7: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Майли Сайрус на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди Глория Гейнер, I Will Survive. А сейчас встречаем Анну Романову на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет, и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня черемуха.

0: В российской ботанической школе черемуху выделяют в отдельный род патус. Однако большинство современных мировых систем включает ее в широкий род прюмус. Насчитывается около 20 видов черемухи, которые растут в основном в северном полушарии. В России в диком виде встречается 8 видов. В простонародье черемуху называли птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых, это родственница сливы. Латинское название черемухи – «prunus padus». Дословно можно перевести как «слива с реки По». Это река в Италии, где, по легенде, она росла в изобилии. Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она и получила свое название. Древнеславянское «черм» или «черма» означало «багровый» или «темно-красный». Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок. В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножается черемуховая моль – основной источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий и сложен в производстве. Аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. И что на первом месте? Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами? Да. Обычно это происходит в первой или второй декаде мая, в период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Прекрасный дуэт Рики Мартина и шведской певицы Меи на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Половина первого в Тольятти. Дальше на 106.9 FM. На протяжении 10 минут музыка нон-стоп. Услышим в том числе суперновинку от Тедди Свимса «Mr. Know It All». А сейчас краткий выпуск новостей на радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аэропорт Курумыч вернулся к работе. Авиаузел не принимал и не отправлял самолеты с 5 до 11 утра. Несколько рейсов были задержаны. Отменены 3 рейса. Правительство утвердило концепцию развития перевозок на электричках. Она предусматривает обновление 7 тысяч вагонов к 2035 году. Это потребует почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в пригороде, составляет 13 лет. В апреле вторичное жилье в России подешевело в 9 городах. В Тольятти цены снизились на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РБК «Недвижимость». Отмечается, что в 41 из 50 анализируемых городов жилье подорожало. Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место в России. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. В России растут продажи новых автомобилей. Динамику фиксируют третий месяц подряд. По данным «Автостата», в апреле продали более 117 тысяч новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Лидером остаются «Лада» с долей около трети. Также по продажам лидируют «Хавейл» и «Теннет». ПСЖ сыграл ничью с «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене закончилась со счетом 1-1. По сумме двух встреч парижане проходят в финал Лиги чемпионов, где 30 мая встретятся с лондонским «Арсеналом».
0: На радио «Омега» о погоде на завтра, в пятницу, 8 мая. В Тольятти переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сегодняшней ночью плюс 13-15, а завтра днем до плюс 26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 25.
2: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
3: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
4: Спасибо вам.
5: Отмечаем День радио вместе.
2: Слушайте нас где и когда удобно.
6: Дома, на работе, в машине.
2: В сети, в телефоне, в умных колонках.
7: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
8: С днем радио!

0: Группа «Кардиганс» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Продолжение часа на 106.9 FM. Золотая коллекция радио «Омега» с тройкой главных хитов минувших десятилетий. Мы услышим в этом отрезке Брайана Адамса, балладу «Scorpions White Dove» и Сандро «Heaven Can Wait».
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
3: Подробности у продавцов-консультантов.
4: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79 27 28.
5: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после гениально. Попробуйте новинку.

0: 16. Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ Паркхаус, московский цирк Арена Ягуар, японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии Ирбек, летающие под куполом цирка медведи под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти час дня. За окном плюс 26. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставные 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Аэропорт Курумыч вернулся к штатной работе. Авиаузел не принимал и не отправлял самолеты с 5 до 11 утра. Несколько рейсов были задержаны. Их вылеты ожидаются во второй половине дня. Отменены 3 рейса. Утренний в Сочи авиакомпании «Победа» и вечерний в Дубай и Москву авиакомпании «Флай Дубай» и «Аэрофлот». В России протестируют новую систему привлечения мигрантов. 3-летний эксперимент запустят в следующем году, пишет ТАСС. Предполагается, что в стране появятся миграционные хабы, где иностранцы будут проходить проверки перед распределением по регионам. Нанимать мигрантов разрешат только тем компаниям, которые попадут в специальный реестр. Для всех приезжих рабочих станут обязательными медосмотр и сдача ДНК. Также с ними будут заключать только срочные трудовые договоры. Налоги мигранты будут платить в виде фиксированных авансовых платежей. Власти еще считают, что такая модель поможет государству точно знать, сколько экономике нужно рабочих рук и упорядочить миграцию. Жители губернии предупредили о грозе. По данным Приволжского гидрометцентра, она возможна до конца сегодняшнего дня. Местами пройдут дожди. При этом днем столбики и термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Это на 10 градусов выше климатической нормы. Аналогичная температура ожидается завтра в пятницу. Осадков не предвидится. В выходные похолодает сразу на 10 градусов. Усилится ветер. В субботу 9 мая местами пройдут дожди. В ночь на воскресенье и понедельник столбики и термометров опустятся до плюс 2 градусов. В Москве полностью отключат мобильный интернет на 9 мая. Как заявили в Минцифры, в День Победы будут также недоступны белый список сайтов и СМС. Регулятор объяснил это необходимостью для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В Самаре 9 мая мобильную связь отключат в центре города. Ранее жителям губернии рекомендовали запастись наличными деньгами. Никита, Юрий, Ольга и Надежда попали в список самых редких имен для новорожденных в Самарской области в апреле. Имена месяца назвали в региональном ЗАГСе. Топ самых популярных мужских имен для новорожденных составили Александр, Матвей, Михаил, Дмитрий и Лев. А девочкам чаще всего давали имена Ева, Мария, Валерия, Анна и София. В Госдуме выступили против запрета иностранной музыки на школьных выпускных. Партии «Единая Россия» назвали это нелепыми казусами. Депутаты пояснили, что музыка не несет в себе ничего, кроме искусства. Ранее канал «Мэш» сообщил, что школы в некоторых регионах начали запрещать школьникам танцевать на выпускных под иностранные песни. Вместо «Стинга» и «Уитни Хьюстон» детям рекомендуют вальсировать под русскую музыку. В Самаре стартовала подготовка к новому пляжному сезону. Коммунальным службам предстоит очистить прибрежную территорию. Сейчас с пляжей уже вывезено свыше 300 тонн крупногабаритного мусора, состоящего в основном из бревен и веток. Помимо этого специалисты завершают акарицидную обработку. Следующим этапом станет завоз на набережную свежего песка. Одновременно с этим готовят к монтажу пляжное оборудование. В текущем году появятся новые теневые завесы, дополнительное детское игровое оборудование, также будут установлены дополнительные душевые кабины. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек.
2: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите! Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61. 8 мая в пятницу в Тольятти переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха нынешней ночью плюс 13-15. Завтра днем на плюс 26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
2: Реклама. Вам давно нужны окна на дачу?
3: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать. Чтобы было уютно и красиво.
2: Спешите в светлице акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
3: А цены точно низкие?
2: Низкие. Дополнительная скидка на окна светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
4: Пять песен о любви на Радио Омега украсят ваш день.
5: На Радио Омега пять песен о любви.
0: сегодняшней традиционной романтической подборке «Радио Омега» мы услышим великолепную балладу Пола Янга «Every Time You Go Away», Лану Дель Рей «Young and Beautiful», «Я не забуду тебя никогда» Владимира Кузьмина, еще раньше Дамиана Дэвид с суперхитом «Next Summer» и Aerosmith прямо сейчас в пяти песнях о любви на «Радио Омега» 106,9 FM.

0: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
1: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
2: Окей.
1: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 8 мая, в пятницу. Переменная облачность ожидается в Тольятти, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 13-15, завтра днем до 26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Группа ДДТН, радио Омега, музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. Еще три песни подряд у нас на очереди на 106.9 FM. Из ближайших музыкальных ожиданий дуэт Шона Мендеса и Камилы Кабелья «Сеньорита» через считанные секунды на радио Омега.
1: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Ольга.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция. Только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните. 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
9: Подробности у продавцов-консультантов.
10: Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый 4-цилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+ уже в Дон Авто на Воскресенской.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilgtonauto.ru.
13: Телефон рекламной службы 510-210.
14: Радио «Омега».

0: Ка-чинг!
1: На радио Омега о погоде на завтра. В пятницу, 8 мая, переменная облачность ожидается в Тольятти, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура предстоящей ночью. Плюс 13-15, завтра днем до 26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
2: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
3: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
4: Спасибо вам.
5: Отмечаем День радио вместе.
2: Слушайте нас где и когда удобно.
6: Дома, на работе, в машине.
2: В сети, в телефоне, в умных колонках.
7: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
8: С днем радио!

0: Группа «Наумёси» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего и где в предстоящие 15 минут будут звучать хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке у нас проект «Небенраум» с песней «Nine», баллада «Дайдо», «Thank you» и Джордж Харрисон.
1: Реклама.
2: В «Тысячу мелочей» есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с «Тысяча мелочей».
3: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altinsys.ru.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy арбуз клубника.
7: Да.

0: Балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
1: А обшивка и утепление?
0: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
1: Спешите, мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
0: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
1: 61-33-61.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 8 мая, в пятницу. Переменная облачность ожидается в Тольятти, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 13-15, завтра днем до 26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

Кайф! Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Мумий-тролль» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего продолжения дня. Ближайшие 10 минут только музыка на 106.9 FM. На очереди свежий суперхит «Dive into the Ocean». Уже скоро на радио «Омега».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра. В пятницу, 8 мая, переменная облачность ожидается в Тольятти преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура предстоящей ночью. Плюс 13-15, завтра днем до 26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
1: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
2: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
3: Спасибо вам.
4: Отмечаем День радио вместе.
1: Слушайте нас где и когда удобно.
5: Дома, на работе, в машине.
3: В сети, в телефоне, в умных колонках.
6: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
7: С днем радио!

Мадонна на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Золотая коллекция у нас на очереди с тройкой главных хитов минувших десятилетий. Мы услышим Эрику.

0: I Don't Know,
1: Лени Кравица, а также богемскую рапсодию группы Queen.
2: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. В наличии у официального дилера Джили Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
5: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
8: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. Ёлы-палы. Подстёпки. Фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
9: Ароматная скумбрия на гриле. Хит майских праздников. С 1 по 15 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего за 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
10: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
11: Телефон рекламной службы. 510-210.
12: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 8 мая в пятницу в Тольятти переменная облачность. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха нынешней ночью плюс 13-15. Завтра днем на плюс 26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио «Омега». Тольятти.

Вадим Усланов на радио Омега. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Желаю отличного дня. Продолжаем нон-стоп наслаждаться лучшими хитами разных лет на 106.9 FM. Новинку от «Елки» услышим в ближайшие 10 минут. А прямо сейчас на радио Омега проект «Куш-Куш». «Fight Back with Love Tonight».

0: Реклама. Погрузитесь в инновационный мир с автомобилями Джили. Роскошь и мощь Джили Манджаро. Энергия и экологичность Джили EX5. Ум и гибкость Джили EX5 EMI. И не только. Полный модельный ряд Джили в наличии у официального дилера Джили Автофан в центральном районе на Ленина 44. Мы с вами уже 7 лет. Звоните 270-800.
1: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти. С доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ООО «Спецодежда» в Тольятти. ОГРС 114-632-400-892.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
8: Подробности у продавцов-консультантов.
9: Вам давно нужны окна на дачу?
10: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было. И соседей не слышать.
11: Чтобы было уютно и красиво.
12: Спешите в Светлицы акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
13: А цены точно низкие?
12: Низкие. Дополнительная скидка на окна Светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
14: Телефон рекламной службы 510-210.

0: is the answer.
1: Радио Омега.
2: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра. В пятницу, 8 мая, переменная облачность ожидается в Тольятти, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, температура предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем до 26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
1: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
2: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
3: Спасибо вам.
4: Отмечаем День радио вместе.
1: Слушайте нас где и когда удобно.
5: Дома, на работе, в машине.
3: В сети, в телефоне, в умных колонках.
6: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
7: С днем радио!

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Глюкоза на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где на протяжении ближайших 15 минут мы будем слушать главные хиты минувших десятилетий из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Shakira, Objection, Wish You Were Here, группа Rednex и Bad Boys Blue.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Торговый дом «Алтын» поздравляет всех с Днем Великой Победы. Желаем здоровья и мирного неба над головой. Ваш надежный поставщик спецодежды, рабочей обуви и средств индивидуальной защиты. Наш сайт altinsiz.ru.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Молоко «Эго» 1,7 литра, 3,2% жирности за 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.

0: 16.
1: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
2: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
3: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ Паркхаус, Московский цирк Арена Ягуар, японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии Ирбек, летающие под куполом цирка Медведи под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. 8 мая в пятницу в Тольятти переменная облачность. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха нынешней ночью плюс 13-15. Завтра днем до плюс 26 градусов. Сейчас Тольятти плюс 26.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319.99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа «Алиса» на радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Предстоящие 10 минут на 106.9 FM снова только музыка. На подходе уже дуэт «Клан Карусель» со свежим суперхитом «Райт». Меньше чем через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. Весна с «Чинган» — это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. «Чинган» — целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. «Чинган». Выбери свой.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио

0: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. В наличии у официального дилера Джили Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
1: В тысячу мелочей есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с тысячей мелочей.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
4: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. Ёлы-палы, подстёпки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В пятницу 8 мая переменная облачность ожидается в Тольятти, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура предстоящей ночью. Плюс 13-15, завтра днем до 26 градусов. Сейчас Тольятти плюс 26.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
5: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
6: Спасибо вам.
7: Отмечаем День радио вместе.
4: Слушайте нас где и когда удобно.
8: Дома, на работе, в машине.
9: В сети, в телефоне, в умных колонках.
10: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
11: С днем радио!

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Шер на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где скоро уже начнем слушать песни золотой коллекции. Радио Омега — это тройка лучших хитов разных десятилетий. В этом отрезке у нас Рио, Shine On, It's Gonna Be Me от NSYNC и Roxette.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
2: Погнали. Премиальная спецодежда «Бродекс». Тольятти, Барковская, 94.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
6: Окей.
5: Подробности на «Окмаркет.ру».
7: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама.
2: Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 8 мая в пятницу в Тольятти переменная облачность. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха нынешней ночью плюс 13-15. Завтра днем до плюс 26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55-65-32.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Юрий Антонов на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Через минуту на 106.9 FM мы вернемся к любимым хитам. На подходе Минелли, рам-пам-пам. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам вечера.
1: Реклама.

0: Пушкинской, 16.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
2: Подробности у продавцов-консультантов.
3: Майские прогулки станут слаще с магазинами «Пеликан». С 1 по 15 мая мороженое пломбир «Кремлевский стандарт» по суперцене. Всего 29,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега. You shot me so.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Погрузитесь в инновационный мир с автомобилями Geely. Роскошь и мощь Geely Manjaro. Энергия и экологичность Geely EX5. Ум и гибкость Geely EX5 EMI. И не только. Полный модельный ряд Geely в наличии у официального дилера Geely Автофан в центральном районе на Ленина 44. Мы с вами уже 7 лет. Звоните 270-800.
1: Торговый дом «Спецодежда» – это региональный склад ведущих брендов, таких как «Бродекс», «Скорпион» и многих других. Подробнее на сайте tddefizspets.rf.
2: tddefizspets.rf.
1: ООО «ТД Спецодежда», Тольятти, ОГРН 114-632-400-892.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» арбуз клубника.
7: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
8: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
9: Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
10: А обшивка и утепление?
9: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
10: Спешите, мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
9: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
10: 61-33-61.
11: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет, и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня черемуха. В российской ботанической школе черемуху выделяют в отдельный род падус. Однако большинство современных мировых систем включает ее в широкий род прюмус. Насчитывается около 20 видов черемухи, которые растут в основном в северном полушарии. В России в диком виде встречается 8 видов. В простонародье черемуху называли птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых, это родственница сливы. Латинское название черемухи – «prunus padus». Дословно можно перевести как «слива с реки По». Это река в Италии, где, по легенде, она росла в изобилии. Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она и получила свое название. Древнеславянское «черм» или «черма» означало «багровый» или «темно-красный». Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок. В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножается черемуховая моль – основной источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий и сложен в производстве. Аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. И что на первом месте? Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами? Да. Обычно это происходит в первой или второй декаде мая, в период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
4: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
3: Спасибо вам.
5: Отмечаем День радио вместе.
3: Слушайте нас где и когда удобно.
6: Дома, на работе, в машине.
3: В сети, в телефоне, в умных колонках.
7: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
8: С днем радио!

0: Группа Kind of Blue на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через 3 минуты примерно зазвучат хиты золотой коллекции радио Омега, тройка лучших песен минувших десятилетий. В этом отрезке Madonna, Masterpiece, Obsession от Armel Lovers и Savage.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro. Дерзкий CS-35 Max. Стильный полноприводный UNI-S. И экологичный Dipal G318. Чинган. Целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
4: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
7: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
8: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
9: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
10: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
11: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+. Уже в Дон Авто на Воскресенской. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgtonauto.ru.
1: Большая распродажа в ОК. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. ОК. Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 8 мая в пятницу в Тольятти переменная облачность. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха нынешней ночью плюс 13-15. Завтра днем до плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Юлия Савичева на радио «Омега». Золотые хиты в ближайшие 10 минут на 106.9 FM. Любимая музыка без перерывов. На очереди новинка от Бруно Марса «I Just Might». Через минуту на радио «Омега». С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. В наличии у официального дилера Джили Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
5: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
6: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстёпки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
1: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
2: Спасибо вам.
3: Отмечаем День радио вместе.
0: Слушайте нас, где и когда удобно.
4: Дома, на работе, в машине.
2: В сети, в телефоне, в умных колонках.
5: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
3: С днем радио!

0: Визаж на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с тройкой главных хитов разных десятилетий. Услышим и Мани, Don't Be So Shy, Coco Jumbo и Modern Talking.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзив.

0: расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ Паркхаус, московский цирк Арена Ягуар. Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии Ирбек, летающие под куполом цирка Медведи под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама.
2: Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 8 мая, в пятницу. Переменная облачность ожидается в Тольятти, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 13-15, завтра днем до 26 градусов.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
3: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это «Радио Омега».
4: Реклама. Май. Время вкусных традиций. В магазинах «Пеликан» есть все для идеального гриля. С 1 по 15 мая купаты нюрнбергские охлажденные от Останкино стоят всего 199.99. «Пеликан». Свой. Родной. Недорогой.
5: Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+, уже в Дон Авто на Воскресенской.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilgtonauto.ru.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
8: Oh, Father, tell me.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов Лига. Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК Капитал. Второй этаж. ТЦ Хитон. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах миндаль. Газированный напиток Эвервис Кола. 500 миллилитров. Всего 59,99. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: Попову, что изобрел радио.
1: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
0: Спасибо вам.
2: Отмечаем День радио вместе.
0: Слушайте нас, где и когда удобно.
3: Дома, на работе, в машине.
0: В сети, в телефоне, в умных колонках.
4: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
5: С днем радио!

0: На радио Омега музыка, которую мы любим. А сейчас на 106.9 FM гороскоп на завтра. Спонсор выпуска ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии, а может быть, просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы. Может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы. День новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги, ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи, день недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
4: Реклама. Вам давно нужны окна на дачу?
5: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать. Чтобы было уютно и красиво.
4: Спешите в Светлицы акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
5: А цены точно низкие?
4: Низкие. Дополнительная скидка на окна Светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
6: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
7: 106.9 FM.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега.

Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти.

0: 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Торговый дом «Алтын» поздравляет всех с Днем Великой Победы! Желаем здоровья и мирного неба над головой! Ваш надежный поставщик спецодежды, рабочей обуви и средств индивидуальной защиты. Наш сайт altinsiz.ru.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально! Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.

0: 18.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Телефон рекламной службы.

0: Реклама. Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
1: Окей.
0: Подробности на Окмаркет.ру.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка. На Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. В пятницу, 8 мая, переменная облачность ожидается в Тольятти, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем до 26 градусов.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
1: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
0: Спасибо вам.
2: Отмечаем День радио вместе.
0: Слушайте нас где и когда удобно.
3: Дома, на работе, в машине.
0: В сети, в телефоне, в умных колонках.
4: На 106.9 FM и на 106.9 FM.ru.
5: С Днем радио!

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Очень сложно.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Золотые хиты. Доброй ночи, Тольятти.
1: 106.9 FM.

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.